список участ торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ты здесь напрасно, ты ищешь нежду. До нее не допустит волшебницы властеля. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь. И милого сердцу напрасно ты ждешь. Не вопли,

знает и заранее кушает сладость и любви. Сердце радость ощущает и заранее кушает.

допустит волшебниц и властеля. В заботах, тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я намерений достигнут замки дедов, ожидая повеления.

сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивных и ждав. Близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко, даже витязь напрасно ты ищешь, не жду, до нее не допустит, волшебницы возьмет заботы в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне, в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне, и друг, если не забудешь, я намерений достигнув запьянены, ожидая повеления наины, повеления наины. И друг, если не забудешь, я намерений достигнув запьянены, ожидая повеления наины, повеления наины. Близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас, близок час торжества моего.